0: Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
1: Говорит Польское Радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником».